0: Я письмо достал, Николай Иванович.
1: И опять запрещенное?
0: Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
2: Ах, Николай Иванович, какое письмо! Чё?